заходит в лес, волк не заходит. Жили были два соседа, палатку из бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А палатку взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Перекули все прозатили, уж бьем, а ладу остал лучше. Перекули все простой, хитрый, ты весь стал лучше, стал лучше. Он перекули все простой, хитрый, да и ноги срабились, и лучше. Тогда он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Лук бежит назад, бежал, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А их перекули все прозатили, можно ты стал лучше, человече. Я перекули все простой, хитрый, можно ты весь стал, зарабился, человече. Перекули все трейлер.